0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 29 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Давление 755 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 4-6, а днем 14-16 градусов тепла. В среду, 30 сентября, переменная облачность, также без осадков. Ночью 7-9, а днем 15-17. В четверг и в пятницу малооблачно, дождей не ожидается и до плюс 15.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
2: Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости. Правила размещения объектов дорожного сервиса вдоль трасс изменятся. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне все чаще покупают подержанные автомобили из Китая. За 8 месяцев этого года в Россию ввезли 75 тысяч легковушек. Это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда из Китая привезли 38 тысяч машин. Такие данные привел Автостат. Чаще всего ввозили машины европейских и японских марок. Volkswagen Tayron, Toyota Corolla и Audi Q3. Если выбираете машину с пробегом, предложений из Китая стало заметно больше. Правила размещения объектов дорожного сервиса вдоль трасс изменятся. Появятся многофункциональные зоны. Это площадки, на которых рядом работают хотя бы два объекта. Например, заправка и кафе. Или гостиницы и станции техобслуживания. Также на площадках для отдыха разрешат устанавливать мобильные точки, автолавки, фудтраки и автоцистерны. Но пока не до конца ясно, как изменения на практике повлияют на уже существующие объекты. Пока это только проект. В силу он может вступить с 1 марта следующего года. Верховный суд отменил решение о лишении прав водителя из Подмосковья. Его лишили прав за пьяную езду, но, по его словам, за рулем находился другой человек. Выяснилось, что инспекторам предъявили права полного тезки. Удостоверение выдали вообще в другом регионе. А нижестоящая инстанция не допросила понятых и сотрудников ДПС, не проверила алиби водителя. Поэтому дело вернули на новое рассмотрение. Случаи, конечно, редкие, но если столкнулись с подобной проблемой, обращайтесь в суд и добивайтесь справедливости. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: толкает людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: А в этот день события, ставшие историей.
8: Ежегодно 29 сентября в России отмечается профессиональный праздник «День отоларинголога». Оториноларингология, от греческого «отос» – ухо, «ринос» – нос, «ларингос» – гортань, является одной из областей медицины, которая занимается изучением анатомии и физиологии уха, горла, носа и его придаточных пазух, а также диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний этих органов. Практикующих в данной сфере врачей называют отоларингологами, но в русской речи чаще всего и привычнее употребляется аббревиатура ЛОР, сокращение от ларинго-отоларинголог. Профессия лор-врачей не только важна, но и имеет многовековую историю. Еще в древних трактатах Египта, Индии и Греции имеются сведения о травмах, воспалительных заболеваниях носа, ушей, гортани и способах их лечения. Исследования и разработки в данной области медицины на протяжении истории всего научно-технического развития человечества не прекращались. В России оториноларингология стала определяться в самостоятельную дисциплину в середине 18 века, когда окончательно сформировались представления об анатомии и физиологии уха, горла и носа, и был разработан инструментарий для осмотра и проведения вмешательств на этих органах. Сегодня в оториноларингологии, которая является одной из ключевых теоретических и практических дисциплин в медицине и имеет в России незыблемые традиции, работают прекрасные специалисты. Именно они 29 сентября получают поздравления от коллег, руководства и, конечно же, благодарных пациентов с их профессиональным праздником.
7: А в этот день события, ставшие историей.
6: Радио Infinity. За успех!

0: платить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков, 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы радио Infinity 8 900.

0: Сегодня у всех знаков будет преобладать очень приподнятая и заразительно оптимистичная атмосфера. Сегодня, находясь во власти великолепного настроения, можно заняться собой, устранить давний конфликт или найти новый объект для личных симпатий.
1: Звезды говорят.
2: Овнам день не даст возможности в полной мере осуществить все свои планы и желания. Ваши идеи будут регулярно сталкиваться с целым рядом посторонних помех, каждая из которых может принести непоправимый урон вашей задумке.
0: Тельцы будут остро чувствовать фальшь, исходящую от окружающих. Благодаря своей проницательности вы сможете предупредить крупный обман, поверив в который, вы могли бы лишиться внушительной части своего капитала.
2: Близнецам сегодня не следует проводить смелые кулинарные эксперименты. Все, что вы примете в пищу в этот день, должно соответствовать всего нескольким требованиям. Состоять только из свежих продуктов и не содержать экзотические ингредиенты.
0: Раки станут для окружающих неиссякаемым источником позитива. В вашем присутствии даже самый пессимистично настроенный человек будет чувствовать себя так, словно его кто-то окрылил для победы.
2: Львам будут очень хорошо удаваться спонтанные покупки. Во время случайного визита в магазин вы найдете уникальный товар, представленный к продаже с внушительной скидкой и не имеющий аналогов в других торговых точках.
0: Девы сегодня ни на миг не усомнятся в правильности своих поступков. Однако в момент ваших подвигов окружающие будут недоумевать, по каким нелепым причинам вы раз за разом попадаете в просак, наступая на одни и те же грабли.
2: Весы сегодня предстанут перед окружающими в образе серого кардинала. Вы продемонстрируете большую осведомленность в вопросах закулисных интриг и, проявив чудеса дипломатии, сможете провести на месте своей работы крупные кадровые перестановки.
0: Скорпионы сегодня будут окружены единомышленниками и друзьями. Поддержка со стороны этих людей вам понадобится в тот нелегкий момент, когда вы разорвете свой давний роман и по этой причине окажетесь во власти сильнейшей депрессии.
2: Стрельцам сегодня следует более серьезно отнестись к принятию сложных решений. Ваша карьера – это не тот аспект, в котором можно отпустить происходящее на самотек. Спокойно наблюдать, как все, что вы добивались многие годы, медленно тонет.
0: Козероги будут очень далеко от героизма и склонности к подвигам. Едва почувствовав, что вы можете попасть под удар во время крупных кадровых перестановок, на месте своей работы вы изберете проверенный путь – откровенную лесть в адрес нового руководства.
2: Водолеям этот день не запомнится особо примечательными событиями. Неудивительно, что в столь скучный момент вы не найдете более подходящего повода для разговоров с коллегами, как обсуждение нового галстука вашего босса.
0: Рыбам не придется стоять в очереди за удачей. Фортуна сама постучится к вам в дверь и с порога заявит, что будет сопровождать вас на протяжении целого дня. Причем и на работе, и в делах, связанных с межличностью.

0: Infinity в каждый приемник.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 29 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Давление 755 миллиметров, меняться не будет. Температура ночи плюс 4,6, а днем 14-16 градусов тепла. В среду, 30 сентября, переменная облачность, также без осадков, ночью 7-9, а днем 15-17. В четверг и в пятницу малооблачно, дождей не ожидается и до плюс 15.

0: деятель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: «Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Глава Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 300 рублей за замену паспорта при изменении фамилии в связи с первым вступлением в брак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект, направленный на заключение в правительство России. Останина отметила, что смена фамилии при вступлении в брак является распространенной практикой, которая поддерживается традициями большинства народов России. Сейчас госпошлина за выдачу паспорта составляет 300 рублей за несвоевременную замену документа, если срок превышен более чем на 90 дней, предусмотрена административная ответственность. Председатель оргкомитета форума объединенных культур Татьяна Голикова подвела промежуточные итоги форума. По традиции она привела несколько цифр. По ее словам, в прошлом году более трети жителей страны посетили музеи, и треть соглашений на форуме были посвящены музейной деятельности. 90% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет пользуются Пушкинской картой, к которой подключены 13 тысяч учреждений. Более 70% зрителей посмотрели за 9 месяцев текущего года российские фильмы в кинотеатрах по всей стране. «Культура – универсальный инструмент, который помогает народам наладить диалог», отмечает Голикова. «В России живет 194 национальности, которые говорят на 300 языках и наречиях, но это не мешает нам понимать друг друга». Конец цитаты. И в завершении выпуска ученые из Университета медицинских наук в Анкаре доказали, что авторитетный стиль воспитания напрямую повышает уверенность в себе у детей 10-12 лет. Опрос охватил более 400 семей. Турецкие специалисты опросили 416 подростков и их родителей, чтобы оценить, как методы воспитания сказываются на восприятии ребенком самого себя. Выяснилось, что у матерей и отцов, сочетающих эмоциональную теплоту с разумным контролем, дети обладают значительно более высокой самооценкой. Этот подход положительно влияет на все сферы: академическую успеваемость, физическое развитие, социальные навыки и семейные отношения. Школьники с такими родителями чувствовали себя комфортнее дома и увереннее в обществе. По словам исследователей, авторитетное воспитание позволяет подросткам безболезненно проходить через критическую стадию взросления. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity. За твою победу!

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Машина построена на улучшенной платформе «Весты». Клиренс 208 мм. На старте машины предложат с модернизированными моторами «Весты» увеличенной мощности. Комплектуется шестиступенчатой механикой и вариатором. Продажи начнутся до конца года. Цены пока не объявлены. В Ульяновске началось производство внедорожников «Solaris S9». Полноразмерный рамник построен на платформе пикапа, предусмотрены версии на 5 и 7 мест. На старте заявлен 2-литровый дизель на 163 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат. Привод полный. Продажи планируют начать в декабре. Цены еще не объявили. Чанган привезет в Россию еще один суббренд Нево. Он дополнит уже представленные у нас Аватор и Дипл. Под каким названием марку будут продавать, пока неизвестно. Продажи стартуют в середине следующего года. Первой моделью, по данным СМИ, может стать кроссовер среднего класса. Пока машины Нево попадают к нам только по альтернативным каналам. Если топливо дорожает, стоит ли переводить машину на газ? Посчитали, как это работает на самом деле. Экономия есть, но только при больших пробегах от 20 тысяч километров в год. Если вы проезжаете 8-10 тысяч, установка не окупится. К тому же газовый баллон занимает часть багажника, а мощность мотора немного снижается. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинит».

0: Infinity.
1: На 7-й международной конференции в Гааге наша делегация

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку.

8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку —

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63 59 39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 2734. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: Федеральная служба по финансовому мониторингу инициировала разработку масштабных поправок в действующее законодательство о противодействии отмыванию доходов, которые могут кардинально изменить процедуру проверки банковских транзакций рядовых граждан. Суть новой инициативы заключается во внедрении механизма временной приостановки операций по счетам на основании частичного совпадения персональных данных клиента, фамилии, имени и отчества, а также даты рождения. Данная мера направлена на закрытие существенных правовой лазейки, которой активно пользуются преступные элементы для обхода финансовых санкций. Технический алгоритм работы предлагаемой системы предполагает следующий порядок действий со стороны кредитных организаций. Если автоматизированная антифрод-система банка зафиксирует высокий уровень сходства анкетных данных обычного вкладчика с данными фигуранта черного списка, операции по данному расчетному счету будут незамедлительно заморожены ровно на 5 рабочих дней.
1: Закрома Родины.
6: С 1 октября 2027 года информация о новых потребительских кредитах и займах будет оперативно поступать в личные кабинеты россиян на портале госуслуги. Новый порядок распространится также на кредитные карты, сообщает Data.ru со ссылкой на Банк России. После заключения договора банки и микрофинансовые организации должны будут передавать сведения в бюро кредитных историй. Оттуда уведомления незамедлительно направят заемщику. В сообщении укажут сумму задолженности или лимит по кредитной карте, процентную ставку, срок возврата денег и индивидуальные условия договора.
1: Деньги дороги, как память.
6: Хай-Тек Мэйл изучил опыт покупки техники и электроники среди россиян. 54% респондентов рассматривают покупку гаджетов, которые увидели в обзорах, роликах или постах. При выборе техники 73% опрошенных считает наиболее убедительными рекомендации пользователей или знакомых, которые сами пользовались устройством. Контент в соцсетях становится привычным способом узнавать о новых товарах. 2/3 опрошенных встречали гаджеты в постах или роликах и только после этого понимали, что они могут быть им нужны. А 61% респондентов несколько раз решались на покупку под влиянием контента. После знакомства с заинтересовавшим товаром 59% сразу ищут о нем более подробную информацию, 28% обращают внимание на отзывы, а 11% сравнивают цены. Опыт других покупателей становится главным ориентиром при выборе техники и электроники. 29% россиян больше всего доверяют рекомендациям знакомых. 44% больше прислушиваются к мнениям других пользователей, которые оставляют отзывы или снимают обзоры на товары. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Сегодня Всемирный день сердца. Сердечно-сосудистые заболевания уносят в год более 17 миллионов человеческих жизней. Всемирный день сердца привлекает внимание мировой общественности к этой проблеме. Ежегодно последнее воскресенье октября отдается Дню сердца. Многие значительные организации поддержали инициативу Всемирной федерации сердца и с воодушевлением участвуют в мероприятиях, направленных на осознание в обществе опасности эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний. Девиз дня – сердце для жизни. Мероприятия проводятся более чем в 100 странах и включают проверки здоровья, лекции, форумы, выставки и спортивные соревнования. А чтобы сердечные мышцы прослужило вам долго, а ее функционирование не доставляло вам серьезных проблем, необходимо вести здоровый образ жизни. Это главный путь к здоровому сердцу. Несколько советов от медиков. Бросайте курить. Никотин убивает вас изнутри, и первой его мишенью является как раз-таки природный мотор, потому что указанное вещество вызывает кислородное голодание. Питайтесь правильно, избегайте переедания, сделайте свой рацион разнообразным и сбалансированным по основным питательным веществам. Позаботьтесь о сне и отдыхе. Спать нужно около 8-10 часов, при этом ложиться следует не позднее 23:00, в идеале 22:00. Боритесь со стрессом, все болезни от нервов. А для сердечно-сосудистых заболеваний это высказывание более чем актуально. Так что если у вас не все в порядке с нервной системой, попейте растительные успокоительные, займитесь аутотренингом, контролируйте мысли и учитесь мыслить позитивно.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 29 сентября, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый. Давление 755 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 4-6, а днем 14-16 градусов тепла. В среду, 30 сентября, переменная облачность, также без осадков. Ночью 7-9, а днем 15-17. В четверг и в пятницу малооблачно, дождей не ожидается и до плюс 15.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

0: Вот как бывает. Происхождение слова «телега» до сих пор не ясно. Зато всем прекрасно понятно, что это такое. Есть версия, что «телега» — слово монгольское, что в буквальном смысле переводится как «повозка», запряженная одной лошадью, добавят русские мужики. А еще в спорте телегой называют угловатого спортсмена. Эх ты, телега!
1: Не заходи, если что!
2: Игра слов.
3: Радио Инфи.

0: Создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar — складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой — рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступны три режима. Свободный — пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый — одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический — нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета — черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!

0: была цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн. Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Инженерный центр «Драгобуж Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.

0: Сегодня у всех знаков будет преобладать очень приподнятая и заразительно оптимистичная атмосфера. Сегодня, находясь во власти великолепного настроения, можно заняться собой, устранить давний конфликт или найти новый объект для личных симпатий.
1: Звезды говорят.
2: Овнам день не даст возможности в полной мере осуществить все свои планы и желания. Ваши идеи будут регулярно сталкиваться с целым рядом посторонних помех, каждая из которых может принести непоправимый урон вашей задумке.
0: Тельцы будут остро чувствовать фальшь, исходящую от окружающих. Благодаря своей проницательности вы сможете предупредить крупный обман, поверив в который, вы могли бы лишиться внушительной части своего капитала.
2: Близнецам сегодня не следует проводить смелые кулинарные эксперименты. Все, что вы примете в пищу в этот день, должно соответствовать всего нескольким требованиям. Состоять только из свежих продуктов и не содержать экзотические ингредиенты.
0: Раки станут для окружающих неиссякаемым источником позитива. В вашем присутствии даже самый пессимистично настроенный человек будет чувствовать себя так, словно его кто-то окрылил для победы.
2: Львам будут очень хорошо удаваться спонтанные покупки. Во время случайного визита в магазин вы найдете уникальный товар, представленный к продаже с внушительной скидкой и не имеющий аналогов в других торговых точках.
0: Девы сегодня ни на миг не усомнятся в правильности своих поступков. Однако в момент ваших подвигов окружающие будут недоумевать, по каким нелепым причинам вы раз за разом попадаете в просак, наступая на одни и те же грабли.
2: Весы сегодня предстанут перед окружающими в образе серого кардинала. Вы продемонстрируете большую осведомленность в вопросах закулисных интриг и, проявив чудеса дипломатии, сможете провести на месте своей работы крупные кадровые перестановки.
0: Скорпионы сегодня будут окружены единомышленниками и друзьями. Поддержка со стороны этих людей вам понадобится в тот нелегкий момент, когда вы разорвете свой давний роман и по этой причине окажетесь во власти сильнейшей депрессии.
2: Стрельцам сегодня следует более серьезно отнестись к принятию сложных решений. Ваша карьера – это не тот аспект, в котором можно отпустить происходящее на самотек. Спокойно наблюдать, как все, что вы добивались многие годы, медленно тонет.
0: Козероги будут очень далеко от героизма и склонности к подвигам. Едва почувствовав, что вы можете попасть под удар во время крупных кадровых перестановок, на месте своей работы вы изберете проверенный путь – откровенную лесть в адрес нового руководства.
2: Водолеям этот день не запомнится особо примечательными событиями. Неудивительно, что в столь скучный момент вы не найдете более подходящего повода для разговоров с коллегами, как обсуждение нового галстука вашего босса.
0: Рыбам не придется стоять в очереди за удачей. Фортуна сама постучится к вам в дверь и с порога заявит, что будет сопровождать вас на протяжении целого дня. Причем и на работе, и в делах, связанных с межличностной сферой.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Одно из мест, которое особенно любят ученики, это школьная столовая. Здесь ребята проводят перемены, общаются и, конечно, ждут завтрака. В Верхнепровской школе номер 3 столовая работает в привычном для ребят ритме. Вкусные блюда, разнообразное меню и возможность позавтракать в комфортной обстановке. По словам директора Верхнепровской школы номер 3 Марины Щемелининой, для нас важно, чтобы ребятам нравилось приходить в столовую, и мы внимательно относимся к организации питания. Уже не первый год оператором питания в школах Дорогобужа и Верхнепровского является индивидуальный предприниматель Корсунова. Ольга Евгеньевна со всей ответственностью относится к своему делу. Меню в столовых полноценное и разнообразное. Продукты всегда свежие, качественные, а блюда вкусные. Особая любовь школьников – свежая выпечка. Ароматные булочки и пирожки редко задерживаются на прилавке, становясь приятным дополнением школьников обеду. А еще столовая – это место, где за одной переменой встречаются друзья, звучит смех, и на несколько минут можно отвлечься от уроков. Уважаемые жители Дорогобужского округа, в среду 30 сентября в 13:00 глава Дорогобужского округа Константин Саренков в прямом эфире ответит на вопросы граждан. Эфир будет проходить в официальной группе администрации Дорогобужского округа в социальной сети ВКонтакте, а также на радио Infinity. Свои вопросы вы сможете задать через портал госуслуги «Решаем вместе» до 23 часов 29 сентября. В минувшую пятницу, 25 сентября, завод «Дракобуш-Котломаш» отметил День машиностроителя. Торжество прошло в Доме культуры «Лира» и объединило руководство, трудовой коллектив завода и ветеранов производства. С профессиональным праздником заводчан поздравили заместитель главы муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ Сергей Бушинский, HR-директор Денис Сапунов и технический директор ДКМ Александр Пилин, который в своем выступлении отметил, что завод демонстрирует устойчивость, динамичное развитие, уверенно идя в ногу со временем. Ведется масштабная модернизация оборудования, внедряются передовые технологии и оптимизируются процессы. Ярким подтверждением этого стал недавний запуск нового производственного цеха, который открывает принципиально новые возможности. Эти шаги позволяют наращивать объемы, повышать качество и брать более сложные проекты, отметил технический директор Александр Пилин. В рамках торжественной церемонии 45 сотрудников были достойны высших наград. Почет и признательность выразили тем, кто посвятил предприятию более 40 лет и продолжает трудиться на родном заводе. Особое внимание было уделено ведущему инженеру-конструктору Владимиру Барабашу, отметившему 80-летний юбилей. За выдающиеся заслуги, огромный вклад в развитие конструкторской школы завода и многолетнюю добросовестную работу Владимир Васильевич занесен в книгу почета ДКМ. Ну а специальным гостем мероприятия стал ансамбль «Казачий кордон» из Санкт-Петербурга. Внимание населения! Сегодня, 29 января, в связи с проведением высоковольтных испытаний, будет временно отключена электроэнергия. С 10 до 16 часов без электроснабжения останутся деревня Шаломина, деревня Соколово-Катерево, станция Струково. Информация предоставлена Дорогобужским РЭС филиала ПАО «Россети Центр Смоленскэнерго». В Дорогобужскую центральную районную больницу поступила вакцина от гриппа. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках города и поселка. Для вакцинации обращайтесь к участковому терапевту, касается пациентов от 18 лет и старше, или педиатру, дети от 1 года до 17 лет. Также вниманию пациентов, нуждающихся в стоматологической помощи. В связи с ремонтом поликлиники номер 1, расположенной в Верхнепровском, с 28 сентября по 16 октября врачи-стоматологи будут проводить прием в поликлинике номер 2 города Дорогобужа. Запись возможна через госуслуги или регистратуру по телефонам 848-144-536-93 или 417-76. В Дорогобуже прошел легкоатлетический кросс, посвященный памяти Борислава Танавского и 83-летию освобождения Смоленщины. Более 100 юных спортсменов не только Дорогобужского округа, но также из Смоленска, Гагарина, Вязьмы, Сафонова, Рославля, Ярцева и Десногорска приняли участие в забеге. На церемонии открытия участников соревнований приветствовали депутат областной думы Игорь Гулицкий и вдова Борислава Танавского Людмила Анатольевна. Они пожелали юным спортсменам успехов в преодолении дистанции дистанции, личных рекордов и дали ребятам положительный настрой на победу. Хорошие результаты в своих возрастных группах продемонстрировали драгобужане. Первые места завоевали Тимофей Горбацкий и Татьяна Козлова, вторые места у Давыда Гришанова, Егора Рахманова, Андрея Коваля и Ксении Березовской. На третьем месте Кирилл Николаев, Екатерина Будкина и Егор Алфимов. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, грамотами и специальными призами памяти Борислава Антоновича Танавского. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный, днем до 4 метров в секунду, вечером слабый. Давление выше нормы 755 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до комфортных плюс 16 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите Драгобуж Карла Маркса 33, магазин «Винтаж».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Новости. Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ОСАГО подорожала, но выплаты растут быстрее стоимости полисов. В июле по ОСАГО в среднем выплачивали 137 тысяч рублей. Среднегодовой полис стоит 8 тысяч. За 7 месяцев этого года выплаты прибавили почти 10%, а полисы почти 6%. Также данные привел Российский союз автостраховщиков. Причина в подорожавших запчастях и ремонте. Значит, при аварии страховка покрывает больше, чем год назад. Если продлеваете ОСАГО, сравните предложения разных компаний. Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект, он поступил в аппарат правительства. В Госдуму его планируют внести в следующем году, а сейчас действует прежний срок. Владельцев машин с российскими номерами новые правила не затронут. В Пензе открылась первая в России станция автоматической замены батареи для электромобилей. Проект запустили компании «Альфарус» и сервис «Электрокарс». Разряженную батарею меняют на заряженную за 2 минуты. Водителю даже не нужно выходить из машины. Пока станция работает для такси. На ней обслуживают 10 электромобилей «Хончи». Забронировать батарею и оплатить услугу можно в приложении сервиса. Обычным водителям станция пока недоступна. Следующую планируют открыть в Калининграде до конца осени. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Самое мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уэйн Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радио Инфинити. Время загадывать желание.

0: Новости спорта.
1: Семикратную олимпийскую чемпионку, синхронистку Светлану Ромашину включат в Международный зал славы плавания. Торжественная церемония состоится в апреле следующего года в США. Ромашина – самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. Помимо 7 золотых медалей Олимпийских игр, в ее активе 21 титул чемпионки мира и 16 побед на чемпионатах Европы. Завершив карьеру в 2023 году, она с 2025 занимает пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Сама Ромашина сказала, что планирует лично посетить церемонию. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали 5-ю победу подряд в регулярке КХЛ, выиграв на выезде у омского «Авангарда» 5-1. Благодаря этому «Магнитка» закрепилась на первом месте в восточной конференции. Следом здесь идет «Нефтехимик», а замыкает тройку лидеров «Салават Юлаев», выигравший на чужом льду у одного из лидеров «Запада» нижегородского «Торпеда» 3-0. Отметим еще редкую победу «Трактора» в этом сезоне. Челябинцы в гостях переиграли московское «Динамо» в овертайме тайме 2-1, но пока так и остались замыкающими на Востоке. Яркий сюжет в Минске, где местные динамовцы к середине третьего периода выигрывали у Толетинской «Лады» 5-0, но затем пропустили 4 безответные шайбы и только благодаря финальной сирене сумели сберечь минимальное преимущество 5-4. Нападающий Tampa Bay Lightning Никита Кучеров занял 3-е место в предсезонном рейтинге 50 лучших действующих игроков НХЛ, опубликованном пресс-службой лиги. Россиянина опередили только два канадских форварда – Коннор Макдэвид из Эдмонтона и Нейтан МакКиннон из Колорадо. В минувшем сезоне Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и во второй раз в карьере получил Hart Trophy. Помимо Кучерова в топ-50 вошли еще 5 россиян – вратари Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин, а также нападающие Кирилл Капризов и Артемий Панарин. Полузащитник Монако и сборной России Александр Головин заявил, что не исключает перехода в московский «Спартак» и в целом рассматривает возвращение в Россию. Ранее сообщалось, что красно-белые интересовались Головиным, но сам игрок тогда от перехода отказался. Он выступает за «Монако» с 2018 года, и его контракт с клубом действует до лета 2029. В нынешнем сезоне французского чемпионата он провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 3 октября, 3 января СПА-курорт «Калужские термы» полный день. 10 октября Смоленск, обзорная экскурсия «Фленово», комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ, Москвариум, шоу «Море снов» в октябре, «Кощей» в январе. 31 октября на каникулы цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
10: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
11: Федеральная служба по финансовому мониторингу инициировала разработку масштабных поправок в действующее законодательство о противодействии отмыванию доходов, которые могут кардинально изменить процедуру проверки банковских транзакций рядовых граждан. Суть новой инициативы заключается во внедрении механизма временной приостановки операций по счетам на основании частичного совпадения персональных данных клиента, фамилии, имени и отчества, а также даты рождения. Данная мера направлена на закрытие существенных правовой лазейки, которой активно пользуются преступные элементы для обхода финансовых санкций. Технический алгоритм работы предлагаемой системы предполагает следующий порядок действий со стороны кредитных организаций. Если автоматизированная антифрод-система банка зафиксирует высокий уровень сходства анкетных данных обычного вкладчика с данными фигуранта черного списка, операции по данному расчетному счету будут незамедлительно заморожены ровно на 5 рабочих дней.
12: Закрома
10: Родины.
11: С 1 октября 2027 года информация о новых потребительских кредитах и займах будет оперативно поступать в личные кабинеты россиян на портале госуслуги. Новый порядок распространится также на кредитные карты, сообщает Data.ru со ссылкой на Банк России. После заключения договора банки и микрофинансовые организации должны будут передавать сведения в бюро кредитных историй. Оттуда уведомления незамедлительно направят заемщику. В сообщении укажут сумму задолженности или лимит по кредитной карте, процентную ставку, срок возврата денег и индивидуальные условия договора.
10: Деньги дороги, как память.
11: Хай-Тек Мэйл изучил опыт покупки техники и электроники среди россиян. 54% респондентов рассматривают покупку гаджетов, которые увидели в обзорах, роликах или постах. При выборе техники 73% опрошенных считают наиболее убедительными рекомендации пользователей или знакомых, которые сами пользовались устройством. Контент в соцсетях становится привычным способом узнавать о новых товарах. 2/3 опрошенных встречали гаджеты в постах или роликах и только после этого понимали, что они могут быть им нужны. А 61% респондентов несколько раз решались на покупку под влиянием контента. После знакомства с заинтересовавшим товаром 59% сразу ищут о нем более подробную информацию, 28% обращают внимание на отзывы, а 11% сравнивают цены. Опыт других покупателей становится главным ориентиром при выборе техники и электроники. 29% россиян больше всего доверяют рекомендациям знакомых. 44% больше прислушиваются к мнениям других пользователей, которые оставляют отзывы или снимают обзоры на товары. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Сегодня Всемирный день сердца. Сердечно-сосудистые заболевания уносят в год более 17 миллионов человеческих жизней. Всемирный день сердца привлекает внимание мировой общественности к этой проблеме. Ежегодно последнее воскресенье октября отдается Дню сердца. Многие значительные организации поддержали инициативу Всемирной федерации сердца и с воодушевлением участвуют в мероприятиях, направленных на осознание в обществе опасности эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний. Девиз дня – сердце для жизни. Мероприятия проводятся более чем в 100 странах и включают проверки здоровья, лекции, форумы, выставки и спортивные соревнования. А чтобы сердечные мышцы прослужила вам долго, а ее функционирование не доставляло вам серьезных проблем, необходимо вести здоровый образ жизни. Это главный путь к здоровому сердцу. Несколько советов от медиков. Бросайте курить. Никотин убивает вас изнутри, и первой его мишенью является как раз-таки природный мотор, потому что указанное вещество вызывает кислородное голодание. Питайтесь правильно, избегайте переедания, сделайте свой рацион разнообразным и сбалансированным по основным питательным веществам. Позаботьтесь о сне и отдыхе. Спать нужно около 8-10 часов, при этом ложиться следует не позднее 23:00, в идеале 22:00. Боритесь со стрессом, все болезни от нервов. А для сердечно-сосудистых заболеваний это высказывание более чем актуально. Так что если у вас не все в порядке с нервной системой, попейте растительные успокоительные, займитесь аутотренингом, контролируйте мысли и учитесь мыслить позитивно.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел рабочую планерку с руководителями подразделений администрации округа и подведомственных учреждений. Были рассмотрены обращения жителей округа, поступившие в социальные сети. Антон Николаевич дал поручение продолжить работы на канализационном коллекторе у реки Велички и инспектирование городских канализационных колодцев. Также был обсужден ход дорожных работ. Продолжается ямочный ремонт. Обсуждены вопросы по асфальтированию некоторых участков. На особом контроле восстановительные работы после устранения аварий на водопроводах по улицам Шахтерской, Коммунистической, Кутузова и Вахрушева. Все поручения зафиксированы, исполнение глава держит на личном контроле. С 29 сентября по 2 октября на перегоне Издешково-Дурово Смоленской области будет проводиться капитальный ремонт первого главного пути. На время ремонтных работ движение автомобилей через два переезда, расположенных в деревне Никулино и на станции Дурово, будет ограничено ежедневно с 6 до 16.00. Обращаем внимание водителей, что пропуск поездов по одному пути в обоих направлениях потребует больше времени, что отразится на организации движения автомобилей через железнодорожную дорогу. Возможны увеличенные интервалы закрытия переездов. Московская железная дорога просит с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения, и заранее планировать свой маршрут. Позавчера в 13.10 в Сафонове на улице Володарского горела неэксплуатируемая хозяйственная постройка. В результате случившегося строение повреждено огнем на площади 12 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 5 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники. В минувшую субботу в Драгобуже прошел традиционный легкоатлетический кросс, посвященный памяти Борислава Танавского и 83-летию освобождения Смоленщины. Сафоновский округ представляли 30 воспитанников отделения лыжных гонок детско-юношеской спортивной школы, тренер Владимир Кузьмич. Ребята выступили достойно. В копилке сафоновской команды 10 медалей и, по традиции, полностью занятый первый пьедестал. В каждой возрастной группе в семерке сильнейших как минимум 4 сафоновских спортсмена. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, грамотами и специальными призами памяти Борислава Антоновича Танавского. Соревнования прошли на высоком эмоциональном уровне при активной поддержке близких. Владимир Федорович поблагодарил зрителей и администрацию Сафоновского округа за понимание значимости и поддержку детского спорта в городе. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный, днем до 4 метров в секунду, вечером слабый. Давление выше нормы 755 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до комфортных плюс 16 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: нынешний покупатель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Новости страны и мира. О главном.
5: Прогнозный рост конечной цены на электроэнергию для населения России с 1 июля 2027 года может составить 14,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития. В публикации отмечается, что в 2028 году ожидаемый темп роста конечной цены электричества составит 12%, а в 2029 – 10%. В 2027 году рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети составит 16,7%, а тарифы сетевых компаний вырастут на 17,5% для россиян и на 15% для прочих потребителей. По данным ведомства, рост тарифов связан с корректировкой прогнозного уровня инфляции и темпов индексации оптовых цен на газ для всех потребителей. С 1 января следующего года единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, будут проиндексированы на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает пресс-служба ведомства. Социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, с 1 января 2027 года на 6,8%, сказал он. В августе соцфонд сообщал, что женщины могут увеличить пособие по беременности и родам с помощью замены годов для расчета выплат. В соцфонде пояснили, что россиянки в заявлении могут учесть годы, которые предшествовали отпуску по беременности. И в завершении выпуска: у здорового человека просмотр фильма ужасов не может вызвать болезнь сердца. Об этом рассказала врач Надежда Чернышова. Пережить испуг на фоне просмотра страшного фильма безопасно для здоровья. Однако стоит помнить, что наша нервная система устроена так, что организм реагирует на что-то страшное на экране так же, как если бы это происходило в действительности, сказала она. Однако специалист называет несколько категорий людей, которым не советует смотреть картины данного жанра. Это люди с артериальной гипертензией, стенокардией, нарушениями сердечного ритма и повышенной эмоциональной возбудимостью. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity.

оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: наедине с оставшимся желанием.
1: Именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Ежегодно 29 сентября в России отмечается профессиональный праздник «День отоларинголога». Оториноларингология, от греческого «отос» – ухо, «ринос» – нос, «ларингос» – гортань, является одной из областей медицины, которая занимается изучением анатомии и физиологии уха, горла, носа и его придаточных пазух, а также диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний этих органов. Практикующих в данной сфере врачей называют отоларингологами, но в русской речи чаще всего и привычнее употребляется аббревиатура ЛОР, сокращение от ларинго-отоларинголог. Профессия лор-врачей не только важна, но имеет многовековую историю. Еще в древних трактатах Египта, Индии и Греции имеются сведения о травмах, воспалительных заболеваниях носа, ушей, гортани и способах их лечения. Исследования и разработки в данной области медицины на протяжении истории всего научно-технического развития человечества не прекращались. В России оториноларингология стала определяться в самостоятельную дисциплину в середине 18 века, когда окончательно сформировались представления об анатомии и физиологии уха, горла и носа, и был разработан инструментарий для осмотра и проведения вмешательств на этих органах. Сегодня в оториноларингологии, которая является одной из ключевых теоретических и практических дисциплин в медицине и имеет в России незыблемые традиции, работают прекрасные специалисты. Именно они 29 сентября получают поздравления от коллег, руководства и, конечно же, благодарных пациентов с их профессиональным праздником.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Сегодня у всех знаков будет преобладать очень приподнятая и заразительно оптимистичная атмосфера. Сегодня, находясь во власти великолепного настроения, можно заняться собой, устранить давний конфликт или найти новый объект для личных симпатий.
1: Звезды говорят.
2: Овнам день не даст возможности в полной мере осуществить все свои планы и желания. Ваши идеи будут регулярно сталкиваться с целым рядом посторонних помех, каждая из которых может принести непоправимый урон вашей задумке.
0: Тельцы будут остро чувствовать фальшь, исходящую от окружающих. Благодаря своей проницательности вы сможете предупредить крупный обман, поверив в который, вы могли бы лишиться внушительной части своего капитала.
2: Близнецам сегодня не следует проводить смелые кулинарные эксперименты. Все, что вы примете в пищу в этот день, должно соответствовать всего нескольким требованиям. Состоять только из свежих продуктов и не содержать экзотические ингредиенты.
0: Раки станут для окружающих неиссякаемым источником позитива. В вашем присутствии даже самый пессимистично настроенный человек будет чувствовать себя так, словно его кто-то окрылил для победы.
2: Львам будут очень хорошо удаваться спонтанные покупки. Во время случайного визита в магазин вы найдете уникальный товар, представленный к продаже с внушительной скидкой и не имеющий аналогов в других торговых точках.
0: Девы сегодня ни на миг не усомнятся в правильности своих поступков. Однако в момент ваших подвигов окружающие будут недоумевать, по каким нелепым причинам вы раз за разом попадаете впросак, наступая на одни и те же грабли.
2: Весы сегодня предстанут перед окружающими в образе серого кардинала. Вы продемонстрируете большую осведомленность в вопросах закулисных интриг и, проявив чудеса дипломатии, сможете провести на месте своей работы крупные кадровые перестановки.
0: Скорпионы сегодня будут окружены единомышленниками и друзьями. Поддержка со стороны этих людей вам понадобится в тот нелегкий момент, когда вы разорвете свой давний роман и по этой причине окажетесь во власти сильнейшей депрессии.
2: Стрельцам сегодня следует более серьезно отнестись к принятию сложных решений. Ваша карьера – это не тот аспект, в котором можно отпустить происходящее на самотек. Спокойно наблюдать, как все, что вы добивались многие годы, медленно тонет.
0: Козероги будут очень далеко от героизма и склонности к подвигам. Едва почувствовав, что вы можете попасть под удар во время крупных кадровых перестановок, на месте своей работы вы изберете проверенный путь – откровенную лесть в адрес нового руководства.
2: Водолеям этот день не запомнится особо примечательными событиями. Неудивительно, что в столь скучный момент вы не найдете более подходящего повода для разговоров с коллегами, как обсуждение нового галстука вашего босса.
0: Рыбам не придется стоять в очереди за удачей, и фортуна сама постучится к вам в дверь и с порога заявит, что будет сопровождаться.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Франции второй раз подряд одержали победу с минимальным счетом на групповом этапе Лиги наций. В этот раз французы взяли верх над Бельгией 1-0, и победу им принес тандем вышедших на замену игроков. Полузащитник Манчестер Сити Райан Шерки отдал голевую передачу на вингера Баварии Майкла Алисы. Победный мяч запасные соорудили под занавес основного времени матча спустя 11 минут после выхода на замену. Франция единолично возглавила группу 1. Второе место бельгийцы по очкам делят с Италией, которая на выезде уверенно обыграла Турцию 4-1. 11-летняя британская шахматистка Бадхана Сивананден стала самым юным женским гроссмейстером в истории, выполнив норму на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде. Выступая за сборную Англии на первой доске, школьница из северо-западного Лондона набрала 8 очков в 11 партиях, одержав 6 побед при 4 ничьих и 1 поражении. Она побила рекорд вице-чемпионки мира Екатерины Лагно, которая получила звание женского гроссмейстера в возрасте 12 лет и 4 месяцев. Финалистка 2 турниров «Большого шлема» Аманда Анисимова объявила о досрочном завершении сезона из-за рецидива травмы запястья. Ранее 25-летняя теннисистка снялась с турниров в Сингапуре и Пекине, где она была действующей чемпионкой и должна была защищать титул. Последний матч Анисимова провела на US Open. Она дошла до 3-го круга, но сенсационно уступила Анастасии Потаповой. Нынешний сезон сложился для американки неудачно. Начав сезон 3-й ракеткой мира, Анисимова опустилась на 11-ю строчку. Генеральный директор Манчестер Сити Ферран Сариано заявил, что клуб будет оспаривать вердикт АПЛ через апелляции и суды, и для окончательного решения потребуется еще немало времени. На встрече с руководителями других европейских клубов в Копенгагене Сариано подчеркнул, что с момента первых обвинений прошло уже 8 лет, и процесс далек от завершения. Напомним, что независимая комиссия признала горожан виновными по 114 пунктам обвинений в нарушениях финансовых правил. Это были спортивные события, достойные.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 75 50 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 19 28. 8 900 227 19 28.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: «Радио Инфинити»

нами тишина. Я глох, где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой?

0: помощи рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Машина построена на улучшенной платформе «Весты». Клиренс 208 мм. На старте машина предложит с модернизированными моторами «Весты» увеличенной мощности. Комплектуется шестиступенчатой механикой и вариатором. Продажи начнутся до конца года. Цены пока не объявлены. В Ульяновске началось производство внедорожников «Solaris S9». Полноразмерный рамник построен на платформе пикапа, предусмотрены версии на 5,7 мест. На старте заявлен 2-литровый дизель на 163 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат. Привод полный. Продажи планируют начать в декабре. Цены еще не объявили. Чанган привезет в Россию еще один суббренд Нево. Он дополнит уже представленный у нас Аватор и Дипл. Под каким названием марку будут продавать, пока неизвестно. Продажи стартуют в середине следующего года. Первой моделью, по данным СМИ, может стать кроссовер среднего класса. Пока машины Нево попадают к нам только по альтернативным каналам. Если топливо дорожает, стоит ли переводить машину на газ? Посчитали, как это работает на самом деле. Экономия есть, но только при больших пробегах от 20 тысяч километров в год. Если вы проезжаете 8-10 тысяч, установка не окупится. К тому же газовый баллон занимает часть багажника, а мощность мотора немного снижается. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Infinity.
1: Я в сновидениях видел, но не тебя. Приснись мною, не видишь.

0: Контекстная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 3 октября, 3 января. Спа-курорт «Калужские термы». Полный день. 10 октября. Смоленск. Обзорная экскурсия «Фленово». Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января. ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре. Кощей. В январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря, 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика». Ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
7: Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
9: Инфинити.

Новости. Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ОСАГО подорожала, но выплаты растут быстрее стоимости полисов. В июле по ОСАГО в среднем выплачивали 137 тысяч рублей. Среднегодовой полис стоит 8 тысяч. За 7 месяцев этого года выплаты прибавили почти 10%, а полисы почти 6%. Также данные привел Российский союз автостраховщиков. Причина в подорожавших запчастях и ремонте. Значит, при аварии страховка покрывает больше, чем год назад. Если продлеваете ОСАГО, сравните предложения разных компаний. Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект, он поступил в аппарат правительства. В Госдуму его планируют внести в следующем году, а сейчас действует прежний срок. Владельцев машин с российскими номерами новые правила не затронут. В Пензе открылась первая в России станция автоматической замены батареи для электромобилей. Проект запустили компании «Альфарус» и сервис «Электрокарс». Разряженную батарею меняют на заряженную за 2 минуты. Водителю даже не нужно выходить из машины. Пока станция работает для такси. На ней обслуживают 10 электромобилей «Хончи». Забронировать батарею и оплатить услугу можно в приложении сервиса. Обычным водителям станция пока недоступна. Следующую планируют открыть в Калининграде до конца осени. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

Сегодня Всемирный день сердца. Сердечно-сосудистые заболевания уносят в год более 17 миллионов человеческих жизней. Всемирный день сердца привлекает внимание мировой общественности к этой проблеме. Ежегодно последнее воскресенье октября отдается Дню сердца. Многие значительные организации поддержали инициативу Всемирной федерации сердца и с воодушевлением участвуют в мероприятиях, направленных на осознание в обществе опасности эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний. Девиз дня – сердце для жизни. Мероприятия проводятся более чем в 100 странах и включают проверки здоровья, лекции, форумы, выставки и спортивные соревнования. А чтобы сердечные мышцы прослужила вам долго, а ее функционирование не доставляло вам серьезных проблем, необходимо вести здоровый образ жизни. Это главный путь к здоровому сердцу. Несколько советов от медиков. Бросайте курить. Никотин убивает вас изнутри, и первой его мишенью является как раз-таки природный мотор, потому что указанное вещество вызывает кислородное голодание. Питайтесь правильно, избегайте переедания, сделайте свой рацион разнообразным и сбалансированным по основным питательным веществам. Позаботьтесь о сне и отдыхе. Спать нужно около 8-10 часов. При этом ложиться следует не позднее 23:00, в идеале 22:00. Боритесь со стрессом, все болезни от нервов. А для сердечно-сосудистых заболеваний это высказывание более чем актуально. Так что если у вас не все в порядке с нервной системой, попейте растительные успокоительные, займитесь аутотренингом, контролируйте мысли и учитесь мыслить позитивно.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: Одно из мест, которое особенно любят ученики, это школьная столовая. Здесь ребята проводят перемены, общаются и, конечно, ждут завтрака. В Верхнепровской школе номер 3 столовая работает в привычном для ребят ритме. Вкусные блюда, разнообразное меню и возможность позавтракать в комфортной обстановке. По словам директора Верхнепровской школы номер 3 Марины Щемелининой, для нас важно, чтобы ребятам нравилось приходить в столовую, и мы внимательно относимся к организации питания. Уже не первый год оператором питания в школах Дорогобужа и Верхнепровского является индивидуальный предприниматель Корсунова. Ольга Евгеньевна со всей ответственностью относится к своему делу. Меню в столовых полноценное и разнообразное. Продукты всегда свежие, качественные, а блюда вкусные. Особая любовь школьников – свежая выпечка. Ароматные булочки и пирожки редко задерживаются на прилавке, становясь приятным дополнением школьного обеду. А еще столовая – это место, где за одной переменой встречаются друзья, звучит смех, и на несколько минут можно отвлечься от уроков. Уважаемые жители Дорогобужского округа, в среду 30 сентября в 13:00 глава Дорогобужского округа Константин Саренков в прямом эфире ответит на вопросы граждан. Эфир будет проходить в официальной группе администрации Дорогобужского округа в социальной сети ВКонтакте, а также на радио Infinity. Свои вопросы вы сможете задать через портал госуслуги «Решаем вместе» до 23 часов 29 сентября. В минувшую пятницу, 25 сентября, завод «Дорогобуж-Котломаш» отметил День машиностроителя. Торжество прошло в Доме культуры «Лира» и объединило руководство, трудовой коллектив завода и ветеранов производства. С профессиональным праздником заводчан поздравили заместитель главы муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ Сергей Бушинский, HR-директор Денис Сапунов и технический директор ДКМ Александр Пилин, который в своем выступлении отметил, что завод демонстрирует устойчивость и динамичное развитие, уверенно идя в ногу со временем. Ведется масштабная модернизация оборудования, внедряются передовые технологии и оптимизируются процессы. Ярким подтверждением этого стал недавний запуск нового производственного цеха, который открывает принципиально новые возможности. Эти шаги позволяют наращивать объемы, повышать качество и брать более сложные проекты, отметил технический директор Александр Пилин. В рамках торжественной церемонии 45 сотрудников были удостоены высших наград. Почет и признательность выразили тем, кто посвятил предприятию более 40 лет и продолжает трудиться на родном заводе. Особое внимание было уделено ведущему инженеру-конструктору Владимиру Барабашу, отметившему 80-летний юбилей. За выдающиеся заслуги, огромный вклад в развитие конструкторской школы завода и многолетнюю добросовестную работу Владимир Васильевич занесен в книгу почета ДКМ. Ну а специальным гостем мероприятия стал ансамбль «Казачий кордон» из Санкт-Петербурга.
3: Внимание населения! Сегодня, 29 января, в связи с проведением высоковольтных испытаний, будет временно отключена электроэнергия. С 10 до 16 часов без электроснабжения останутся деревня Шаломина, деревня Соколово-Катерево, станция Струково. Информация предоставлена Дорогобужским РЭС-филиала ПАО «Россети Центр Смоленскэнерго».
4: В Дорогобужскую центральную районную больницу поступила вакцина от гриппа. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках города и поселка. Для вакцинации обращайтесь к участковому терапевту, касается пациентов от 18 лет и старше, или педиатру, дети от 1 года до 17 лет. Также вниманию пациентов, нуждающихся в стоматологической помощи. В связи с ремонтом поликлиники номер 1, расположенной в Верхнепровском, с 28 сентября по 16 октября врачи-стоматологи будут проводить прием в поликлинике номер 2 города Дорогобужа. Запись возможна через госуслуги или регистратуру по телефонам 848-144-536-93 или 417-76.
5: В Дорогобуже прошел легкоатлетический кросс, посвященный памяти Борислава Танавского и 83-летию освобождения Смоленщины. Более 100 юных спортсменов не только Дорогобужского округа, но также из Смоленска, Гагарина, Вязьмы, Сафонова, Рославля, Ярцево и Десногорска приняли участие в забеге. На церемонии открытия участников соревнований приветствовали депутат областной думы Игорь Гулицкий и вдова Борислава Танавского Людмила Анатольевна. Они пожелали юным спортсменам успехов в преодолении дистанции
2: дистанции, личных рекордов и дали ребятам положительный настрой на победу. Хорошие результаты в своих возрастных группах продемонстрировали драгобужане. Первые места завоевали Тимофей Горбацкий и Татьяна Козлова. Вторые места у Давыда Гришанова, Егора Рахманова, Андрея Коваля и Ксении Березовской. На третьем месте Кирилл Николаев, Екатерина Будкина и Егор Алфимов. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, грамотами и специальными призами памяти Борислава Антоновича Танавского. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный, днем до 4 метров в секунду, вечером слабый. Давление выше нормы 755 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до комфортных плюс 16 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
5: Добрый день, с вами Надежда Ковалева. Сегодня я продолжаю знакомить вас со знаменитостями, которые, помимо известных нам достижений в разных областях человеческих знаний, были виртуозными кулинарами.
6: А сколько нас, Атос?
7: Я.
6: Портос?
8: Я.
6: Аранис?
9: Я.
6: И Д'Артаньян? Один за всех?
10: И все за одно!
5: Александр Дюма. Автор «Трех мушкетеров», «Графа Монте-Кристо» и 400 других романов, был не менее талантливым поваром и знаменитым гурманом. Причем в поисках оригинальных рецептов и экзотических ингредиентов он путешествовал по всему миру.
11: Прилетаю я как-то на Таити. Вы не были на Таити?
5: Результатом этих путешествий стал последний труд великого писателя, изданный уже через 3 года после его смерти, «Большой кулинарный словарь». Причем написано все это не менее интересно, чем остальные произведения Александра Дюма.
12: Замечательно, поразительно, гениально.
5: Особые отношения складывались у писателя с русской кухней. Дюма провел в России
13: 1 год.
5: С 1858 по 1859 побывал не только в Петербурге и Москве, но и в Угличе, на Валааме, доехал до Карелии, а затем посетил Астрахань и Закавказье. Об этой поездке им была написана отдельная книга «Путевые впечатления в России».
12: Россия вас не забудет.
5: Некоторые национальные кушания пришлись знаменитому гурману по душе. Русское блюдо ботвинья – одно из самых вкусных в мире. Отведав его, я буквально потерял голову.
14: Сам потерял сразу косой.
5: Ну как без ботвини от Дюма?
15: Я записываю.
5: Итак, стакан щавеля и ботву, 3 свёкла слегка отваривают. Стакан крапивы ошпаривают кипятком. Затем всю зелень режут мелко, добавляют мелко нарезанный зеленый лук, 0,5 стакана и 3 корешка свеклы. Затем 1 литр хлебного кваса соединяют с 1/4 литра кваса белого. Цедру, половинки лимона растирают с 1 ложкой сахара, добавляют лимонный сок, 1 ложку горчицы, 1/2 столовой ложки хрена, немного кваса и 0,5 стакана свекольного отвара. Перемешивают и вливают основную массу кваса, нарезав туда мелкими кубиками 1 зеленый огурец. Смесь оставляют на 15-20 минут настаиваться на холоде, а тем временем 8 кусочков по 50 грамм сырой красной рыбки отваривают в кипящей подсоленой воде с луком, укропом, черным перцем и лавровым листом 10 минут. Подают ботвинью как первое блюдо, либо после горячего первого как жидкую закуску. Подкладывают в ботвинью кусочки льда, чтобы она все время была холодной. На сегодня это все. Совсем скоро мы продолжим наше кулинарное путешествие.
4: быть

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-92-92.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar — складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой — рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступно три режима. Свободный — пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый — одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический — нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета — черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Инженерный центр «Драгобуж Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса, 35, уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков, 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20/40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел рабочую планерку с руководителями подразделений администрации округа и подведомственных учреждений. Были рассмотрены обращения жителей округа, поступившие в социальные сети. Антон Николаевич дал поручение продолжить работы на канализационном коллекторе у реки Велички и инспектирование городских канализационных колодцев. Также был обсужден ход дорожных работ. Продолжается ямочный ремонт. Обсуждены вопросы по асфальтированию некоторых участков. На особом контроле восстановительные работы после устранения аварий на водопроводах по улицам Шахтерской, Коммунистической, Кутузова и Вахрушева. Все поручения зафиксированы, исполнение глава держит на личном контроле. С 29 сентября по 2 октября на перегоне Издешково-Дурово Смоленской области будет проводиться капитальный ремонт первого главного пути. На время ремонтных работ движение автомобилей через два переезда, расположенных в деревне Никулино и на станции Дурово, будет ограничено ежедневно с 6 до 16.00. Обращаем внимание водителей, что пропуск поездов по одному пути в обоих направлениях потребует больше времени, что отразится на организации движения автомобилей через железнодорожную дорогу. Возможны увеличенные интервалы закрытия переездов. Московская железная дорога просит с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения, и заранее планировать свой маршрут. Позавчера в 13.10 в Сафонове на улице Володарского горела неэксплуатируемая хозяйственная постройка. В результате случившегося строение повреждено огнем на площади 12 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 5 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники. В минувшую субботу в Драгобуже прошел традиционный легкоатлетический кросс, посвященный памяти Борислава Танавского и 83-летию освобождения Смоленщины. Сафоновский округ представляли 30 воспитанников отделения лыжных гонок детско-юношеской спортивной школы, тренер Владимир Кузьмич. Ребята выступили достойно. В копилке сафоновской команды 10 медалей и, по традиции, полностью занятый первый пьедестал. В каждой возрастной группе в семерке сильнейших как минимум 4 сафоновских спортсмена. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, грамотами и специальными призами памяти Борислава Антоновича Танавского. Соревнования прошли на высоком эмоциональном уровне при активной поддержке близких. Владимир Федорович поблагодарил зрителей и администрацию Сафоновского округа за понимание значимости и поддержку детского спорта в городе. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный, днем до 4 метров в секунду, вечером слабый. Давление выше нормы 755 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до комфортных плюс 16 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: удачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: Радио Инфинити.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Российская компания NetVision разработала программно-аппаратный комплекс «Гарпун» на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления нарушителей в транспортном потоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. По данным разработчика, комплекс автоматически сверяет государственные регистрационные номера автомобилей с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. Система позволяет выявлять в том числе водителей, имеющих задолженности по алиментам, штрафам ГИБДД и оплате услуг ЖКХ. В компании заявили, что искусственный интеллект определяет потенциальных нарушителей в транспортном потоке и передает информацию ответственному сотруднику, который может принять дальнейшие меры. После рождения следующего ребенка заемщик сможет обратиться в банк за рефинансированием действующей семейной ипотеки по более низкой ставке. Такая возможность предусмотрена новыми условиями программы, которые вступят в силу 1 октября. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе Минфина Российской Федерации. Заемщик может обратиться в банк за рефинансированием действующего кредита под новую ставку при появлении в семье нового ребенка, пояснили в ведомстве. Например, в Москве и Московской области ставка для семьи с одним ребенком составит 12%, с двумя – 10%, в остальных регионах – 10,8% соответственно. И в завершении выпуска: скорость передвижения тираннозавра могла составлять всего 5-7 км в час, что примерно соответствует скорости быстрой ходьбы или медленного бега человека. К такому выводу пришли исследователи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса и Денверского музея природы и науки. Ученые изучили дорожку длиной около 7 метров формации Hell Creek в Северной Дакоте. На ней сохранились 4 трехпалых следа длиной примерно 90 сантиметров, которые, вероятно, оставил тираннозавр. По расстоянию между отпечатками около 4 метров исследователи рассчитали скорость движения животного. Расчеты показали, что во время прогулки динозавр передвигался примерно со скоростью 2 метра в секунду. Для сравнения, средняя скорость ходьбы физически здорового человека составляет около 6,5 км в час. Таким образом, чтобы не отстать от тираннозавра, человеку, вероятно, пришлось бы перейти на легкий бег. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Франции второй раз подряд одержали победу с минимальным счетом на групповом этапе Лиги наций. В этот раз французы взяли верх над Бельгией 1-0, и победу им принес тандем вышедших на замену игроков. Полузащитник Манчестер Сити Райан Шерки отдал голевую передачу на вингера Баварии Майкла Алисы. Победный мяч запасные соорудили под занавес основного времени матча спустя 11 минут после выхода на замену. Франция единолично возглавила группу 1. Второе место бельгийцы по очкам делят с Италией, которая на выезде уверенно обыграла Турцию 4-1. 11-летняя британская шахматистка Бадхана Сивананден стала самым юным женским гроссмейстером в истории, выполнив норму на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде. Выступая за сборную Англии на первой доске, школьница из северо-западного Лондона набрала 8 очков в 11 партиях, одержав 6 побед при 4 ничьих и 1 поражении. Она побила рекорд вице-чемпионки мира Екатерины Лагно, которая получила звание женского гроссмейстера в возрасте 12 лет и 4 месяцев. Финалистка двух турниров «Большого шлема» Аманда Анисимова объявила о досрочном завершении сезона из-за рецидива травмы запястья. Ранее 25-летняя теннисистка снялась с турниров в Сингапуре и Пекине, где она была действующей чемпионкой и должна была защищать титул. Последний матч Анисимова провела на US Open. Она дошла до 3-го круга, но сенсационно уступила Анастасии Потаповой. Нынешний сезон сложился для американки неудачно. Начав сезон 3-й ракеткой мира, Анисимова опустилась на 11-ю строчку. Генеральный директор Манчестер Сити Ферран Сариано заявил, что клуб будет оспаривать вердикт АПЛ через апелляции и суды, и для окончательного решения потребуется еще немало времени. На встрече с руководителями других европейских клубов в Копенгагене Сариано подчеркнул, что с момента первых обвинений прошло уже 8 лет, и процесс далек от завершения. Напомним, что независимая комиссия признала горожан виновными по 114 пунктам обвинений в нарушениях финансовых правил. Это были спортивные события, достойные

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
1: Всем привет, я Надежда Ковалева, и сегодня герой нашего выпуска...
2: Кто вы?
1: Голубцы.
3: Ну, какие молодцы.
1: Как и когда появились голубцы, какие у них есть родственники, и почему капуста стала любимым русским овощем, обо всем этом рассказываю в программе.
4: Расскажи.
1: Голубцы, наряду со щами, окрошкой и оливье, одно из самых любимых блюд нашей кухни. Между тем, оно не является исконно русским. Впрочем, так же, как и, например, пельмени, холодец и гуляш.
5: Ну ты даешь!
1: Фарш, завернутый в листья капусты, известен у многих народов. У чехов это голубки, у поляков это голубиные ножки, сармале в Румынии или баланделяе в Литве. Есть похожее блюдо и в Турции. Кстати, турки считают, что именно они являются изобретателями голубцов и долмы.
4: Так это в Турции, там тепло.
1: Однако не все так однозначно. На самом деле, заворачивать мясо или любую другую начинку в листья – это один из самых древних способов приготовления еды. И до сих пор некоторые племена, живущие на островах Индийского океана или затерянные в лесах Амазонки, готовят на огне нечто вроде голубцов, используя вместо капусты пальмовый лист, а в качестве начинки – мясо зебры или парочку пауков-птицеедов.
5: Позаливает.
1: Но давайте подробнее поговорим о том варианте блюда, который знаком каждой семье в нашей стране, то есть о голубцах из капусты и мяса.
6: Мясокомбинат на сегодня нарядов не прислал.
1: Основные ингредиенты для приготовления голубцов – это молодая капуста, фарш, говядина, свинина, лук, рис или ячмень, лавровый лист и специи. Капустные листья сначала отвариваются, затем заворачивается в них начинка и обжариваются на сковороде. После этого голубцы тушатся в томатном соусе до готовности. Их подают со сметаной или зеленью.
7: Ах, как долго я ждал этого момента. Мой маленький зеленый друг.
1: Приготовление голубцов – это тщательный и внимательный процесс, требующий определенных навыков и внимания к деталям. Важно правильно отварить капустные листья, аккуратно завернуть начинку, а затем тушить голубцы до готовности в соусе.
7: Вы всегда готовы.
1: А еще голубцы – это символ уютной семейной обстановки и наследования. Их часто готовят на праздниках, семейных вечерах или встречах с родственниками.
8: Эй, родственник! Гонерубль! Родственник!
1: А у меня на сегодня все. Совсем скоро услышимся. С вами была Надежда Ковалева.
0: Должно быть съедобно. Кулинарный курс.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Машина построена на улучшенной платформе «Весты». Клиренс 208 мм. На старте машина предложит с модернизированными моторами «Весты» увеличенной мощности. Комплектуется шестиступенчатой механикой и вариатором. Продажи начнутся до конца года. Цены пока не объявлены. В Ульяновске началось производство внедорожников «Solaris S9». Полноразмерный рамник построен на платформе пикапа, предусмотрены версии на 5,7 мест. На старте заявлен 2-литровый дизель на 163 лошадиные силы и 8-ступенчатый автомат. Привод полный. Продажи планируют начать в декабре. Цены еще не объявили. Чанган привезет в Россию еще один суббренд Нево. Он дополнит уже представленные у нас Аватор и Дипл. Под каким названием марку будут продавать, пока неизвестно. Продажи стартуют в середине следующего года. Первой моделью, по данным СМИ, может стать кроссовер среднего класса. Пока машины Нево попадают к нам только по альтернативным каналам. Если топливо дорожает, стоит ли переводить машину на газ? Посчитали, как это работает на самом деле. Экономия есть, но только при больших пробегах от 20 тысяч километров в год. Если вы проезжаете 8-10 тысяч, установка не окупится. К тому же газовый баллон занимает часть багажника, а мощность мотора немного снижается. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Говорите в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
3: Аркадий Ильинский.
4: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
5: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
6: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: Радиостанция «Инфинити».

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: новости спорта.
1: Семикратную олимпийскую чемпионку, синхронистку Светлану Ромашину включат в Международный зал славы плавания. Торжественная церемония состоится в апреле следующего года в США. Ромашина – самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. Помимо 7 золотых медалей Олимпийских игр, в ее активе 21 титул чемпионки мира и 16 побед на чемпионатах Европы. Завершив карьеру в 2023 году, она с 2025 занимает пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Сама Ромашина сказала, что планирует лично посетить церемонию. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали 5-ю победу подряд в регулярке КХЛ, выиграв на выезде у омского «Авангарда» 5-1. Благодаря этому «Магнитка» закрепилась на первом месте в Восточной конференции. Следом здесь идет «Нефтехимик», а замыкает тройку лидеров «Салават Юлаев», выигравший на чужом льду у одного из лидеров Запада, нижегородского «Торпеда», 3-0. Отметим еще редкую победу «Трактора» в этом сезоне. Челябинцы в гостях переиграли московское «Динамо» в овертайме тайме 2-1, но пока так и остались замыкающими на Востоке. Яркий сюжет в Минске, где местные динамовцы к середине третьего периода выигрывали у Толетинской «Лады» 5-0, но затем пропустили 4 безответные шайбы и только благодаря финальной сирене сумели сберечь минимальное преимущество – 5-4. Нападающий Tampa Bay Lightning Никита Кучеров занял 3-е место в предсезонном рейтинге 50 лучших действующих игроков НХЛ, опубликованном пресс-службой лиги. Россиянина опередили только два канадских форварда – Коннор Макдэвид из Эдмонтона и Нейтан МакКиннон из Колорадо. В минувшем сезоне Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и во второй раз в карьере получил Hart Trophy. Помимо Кучерова в топ-50 вошли еще 5 россиян – вратари Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин, а также нападающие Кирилл Капризов и Артемий Панарин. Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что не исключает перехода в московский «Спартак» и в целом рассматривает возвращение в Россию. Ранее сообщалось, что красно-белые интересовались Головиным, но сам игрок тогда от перехода отказался. Он выступает за «Монако» с 2018 года, и его контракт с клубом действует до лета 2029. В нынешнем сезоне французского чемпионата он провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity. За успех!

0: реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает 3 октября, 3 января СПА-курорт «Калужские термы» полный день. 10 октября Смоленск, обзорная экскурсия «Фленово», комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ, Москвариум, шоу «Море снов» в октябре, «Кощей» в январе. 31 октября на каникулы цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Цех полимерной продукции ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
7: Федеральная служба по финансовому мониторингу инициировала разработку масштабных поправок в действующее законодательство о противодействии отмыванию доходов, которые могут кардинально изменить процедуру проверки банковских транзакций рядовых граждан. Суть новой инициативы заключается во внедрении механизма временной приостановки операций по счетам на основании частичного совпадения персональных данных клиента, фамилии, имени и отчества, а также даты рождения. Данная мера направлена направлена на закрытие существенной правовой лазейки, которой активно пользуются преступные элементы для обхода финансовых санкций. Технический алгоритм работы предлагаемой системы предполагает следующий порядок действий со стороны кредитных организаций. Если автоматизированная антифрод-система банка зафиксирует высокий уровень сходства анкетных данных обычного вкладчика с данными фигуранта черного списка, операции по данному расчетному счету будут незамедлительно заморожены ровно на 5 рабочих дней.
2: Закрома Родины.
7: С 1 октября 2027 года информация о новых потребительских кредитах и займах будет оперативно поступать в личные кабинеты россиян на портале госуслуги. Новый порядок распространится также на кредитные карты, сообщает Data.ru со ссылкой на Банк России. После заключения договора банки и микрофинансовые организации должны будут передавать сведения в бюро кредитных историй. Оттуда уведомления незамедлительно направят заемщику. В сообщении укажут сумму задолженности или лимит по кредитной карте, процентную ставку, срок возврата денег и индивидуальные условия договора.
2: Деньги дороги, как память.
7: Хай-Тек Мэйл изучил опыт покупки техники и электроники среди россиян. 54% респондентов рассматривают покупку гаджетов, которые увидели в обзорах, роликах или постах. При выборе техники 73% опрошенных считают наиболее убедительными рекомендации пользователей или знакомых, которые сами пользовались устройством. Контент в соцсетях становится привычным способом узнавать о новых товарах. 2/3 опрошенных встречали гаджеты в постах или роликах и только после этого понимали, что они могут быть им нужны. А 61% респондентов несколько раз решались на покупку под влиянием контента. После знакомства с заинтересовавшим товаром 59% сразу ищут о нем более подробную информацию, 28% обращают внимание на отзывы, а 11% сравнивают цены. Опыт других покупателей становится главным ориентиром при выборе техники и электроники. 29% россиян больше всего доверяют рекомендациям знакомых. 44% больше прислушиваются к мнениям других пользователей, которые оставляют отзывы или снимают обзоры на товары. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Сегодня Всемирный день сердца. Сердечно-сосудистые заболевания уносят в год более 17 миллионов человеческих жизней. Всемирный день сердца привлекает внимание мировой общественности к этой проблеме. Ежегодно последнее воскресенье октября отдается Дню сердца. Многие значительные организации поддержали инициативу Всемирной федерации сердца и с воодушевлением участвуют в мероприятиях, направленных на осознание в обществе опасности эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний. Девиз дня – сердце для жизни. Мероприятия проводятся более чем в 100 странах и включают проверки здоровья, лекции, форумы, выставки и спортивные соревнования. А чтобы сердечная мышца прослужила вам долго, а ее функционирование не доставляло вам серьезных проблем, необходимо вести здоровый образ жизни. Это главный путь к здоровому сердцу. Несколько советов от медиков. Бросайте курить. Никотин убивает вас изнутри, и первой его мишенью является как раз-таки природный мотор, потому что указанное вещество вызывает кислородное голодание. Питайтесь правильно, избегайте переедания, сделайте свой рацион разнообразным и сбалансированным по основным питательным веществам. Позаботьтесь о сне и отдыхе. Спать нужно около 8-10 часов, при этом ложиться следует не позднее 23:00, в идеале 22:00. Боритесь со стрессом, все болезни от нервов. А для сердечно-сосудистых заболеваний это высказывание более чем актуально. Так что если у вас не все в порядке с нервной системой, попейте растительные успокоительные, займитесь аутотренингом, контролируйте мысли и учитесь мыслить позитивно.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Одно из мест, которое особенно любят ученики, это школьная столовая. Здесь ребята проводят перемены, общаются и, конечно, ждут завтрака. В Верхнепровской школе номер 3 столовая работает в привычном для ребят ритме. Вкусные блюда, разнообразное меню и возможность позавтракать в комфортной обстановке. По словам директора Верхнепровской школы номер 3 Марины Щемелининой, для нас важно, чтобы ребятам нравилось приходить в столовую, и мы внимательно относимся к организации питания. Уже не первый год оператором питания в школах Дорогобужа и Верхнепровского является индивидуальный предприниматель Корсунова. Ольга Евгеньевна со всей ответственностью относится к своему делу. Меню в столовых полноценное и разнообразное. Продукты всегда свежие, качественные, а блюда вкусные. Особая любовь школьников – свежая выпечка. Ароматные булочки и пирожки редко задерживаются на прилавке, становясь приятным дополнением школьного обеду. А еще столовая – это место, где за одной переменой встречаются друзья, звучит смех, и на несколько минут можно отвлечься от уроков. Уважаемые жители Дорогобужского округа, в среду 30 сентября в 13:00 глава Дорогобужского округа Константин Саренков в прямом эфире ответит на вопросы граждан. Эфир будет проходить в официальной группе администрации Дорогобужского округа в социальной сети ВКонтакте, а также на радио Infinity. Свои вопросы вы сможете задать через портал госуслуги «Решаем вместе» до 23 часов 29 сентября. В минувшую пятницу, 25 сентября, завод «Дракобуш-Котломаш» отметил День машиностроителя. Торжество прошло в Доме культуры «Лира» и объединило руководство, трудовой коллектив завода и ветеранов производства. С профессиональным праздником заводчан поздравили заместитель главы муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ Сергей Бушинский, HR-директор Денис Сапунов и технический директор ДКМ Александр Пилин, который в своем выступлении отметил, что завод демонстрирует устойчивость, динамичное развитие, уверенно идя в ногу со временем. Ведется масштабная модернизация оборудования, внедряются передовые технологии и оптимизируются процессы. Ярким подтверждением этого стал недавний запуск нового производственного цеха, который открывает принципиально новые возможности. Эти шаги позволяют наращивать объемы, повышать качество и брать более сложные проекты, отметил технический директор Александр Пилин. В рамках торжественной церемонии 45 сотрудников были удостоены высших наград. Почет и признательность выразили тем, кто посвятил предприятию более 40 лет и продолжает трудиться на родном заводе. Особое внимание было уделено ведущему инженеру

конструктору Владимиру Барабашу, отметившему 80-летний юбилей. За выдающиеся заслуги, огромный вклад в развитие конструкторской школы завода и многолетнюю добросовестную работу Владимир Васильевич занесен в книгу почета ДКМ. Ну а специальным гостем мероприятия стал ансамбль «Казачий кордон» из Санкт-Петербурга. Внимание населения! Сегодня, 29 января, в связи с проведением высоковольтных испытаний, будет временно отключена электроэнергия. С 10 до 16 часов без электроснабжения останутся деревня Шаломина, деревня Соколово-Катерево, станция Струково. Информация предоставлена Дрогобужским РЭС филиала ПАО «Россети Центр Смоленскэнерго». В Дрогобужскую центральную районную больницу поступила вакцина от гриппа. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках города и поселка. Для вакцинации обращайтесь к участковому терапевту, касается пациентов от 18 лет и старше, или педиатру, дети от 1 года до 17 лет. Также вниманию пациентов, нуждающихся в стоматологической помощи, в связи с ремонтом поликлиники номер 1, расположенной в Верхнеднепровском, с 28 сентября по 16 октября врачи-стоматологи будут проводить прием в поликлинике номер 2 города Дрогобужа. Запись возможна через госуслуги или регистратуру по телефонам 848-144-536-93 или 417-76. В Дрогобуже прошел легкоатлетический кросс, посвященный памяти Борислава Танавского и 83-летию освобождения Смоленщины. Более 100 юных спортсменов не только Дрогобужского округа, но также из Смоленска, Гагарина, Вязьмы, Сафонова, Рославля, Ярцево и Десногорска приняли участие в забеге. На церемонии открытия участников соревнований приветствовали депутат областной думы Игорь Гулицкий и вдова Борислава Танавского Людмила Анатольевна. Они пожелали юным спортсменам успехов в преодолении дистанции, личных рекордов и дали ребятам положительный настрой на победу. Хорошие результаты в своих возрастных группах продемонстрировали дрогобужане. Первые места завоевали Тимофей Горбацкий и Татьяна Козлова, вторые места у Давыда Гришанова, Егора Рахманова, Андрея Коваля и Ксении Березовской. На третьем месте Кирилл Николаев, Екатерина Будкина и Егор Алфимов. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, грамотами и специальными призами памяти Борислава Антоновича Танавского. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный, днем до 4 метров в секунду, вечером слабый. Давление выше нормы 755 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до комфортных плюс 16 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК.
2: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar — складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой — рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступны три режима. Свободный — пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый — одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический — нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета — черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity. За удачу!

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Ежегодно 29 сентября в России отмечается профессиональный праздник «День отоларинголога». Оториноларингология, от греческого «отос» – ухо, «ринос» – нос, «ларингос» – гортань, является одной из областей медицины, которая занимается изучением анатомии и физиологии уха, горла, носа и его придаточных пазух, а также диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний этих органов. Практикующих в данной сфере врачей называют отоларингологами, но в русской речи чаще всего и привычнее употребляется аббревиатура ЛОР, сокращение от ларинго-отоларинголог. Профессия лор-врачей не только важна, но и имеет многовековую историю. Еще в древних трактатах Египта, Индии и Греции имеются сведения о травмах, воспалительных заболеваниях носа, ушей, гортани и способах их лечения. Исследования и разработки в данной области медицины на протяжении истории всего научно-технического развития человечества не прекращались. В России оториноларингология стала определяться в самостоятельную дисциплину в середине 18 века, когда окончательно сформировались представления об анатомии и физиологии уха, горла и носа, и был разработан инструментарий для осмотра и проведения вмешательств на этих органах. Сегодня в оториноларингологии, которая является одной из ключевых теоретических и практических дисциплин в медицине и имеет в России незыблемые традиции, работают прекрасные специалисты. Именно они 29 сентября получают поздравления от коллег, руководства и, конечно же, благодарных пациентов с их профессиональным праздником.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио Infinity.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Инженерный центр «Драгобуж Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Ленинградской области, 19.00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел рабочую планерку с руководителями подразделений администрации округа и подведомственных учреждений. Были рассмотрены обращения жителей округа, поступившие в социальные сети. Антон Николаевич дал поручение продолжить работы на канализационном коллекторе у реки Велички и инспектирование городских канализационных колодцев. Также был обсужден ход дорожных работ. Продолжается ямочный ремонт. Обсуждены вопросы по асфальтированию некоторых участков. На особом контроле восстановительные работы после устранения аварий на водопроводах по улицам Шахтерской, Коммунистической, Кутузова и Вахрушева. Все поручения зафиксированы, исполнение глава держит на личном контроле. С 29 сентября по 2 октября на перегоне Издешково-Дурово Смоленской области будет проводиться капитальный ремонт первого главного пути. На время ремонтных работ движение автомобилей через два переезда, расположенных в деревне Никулино и на станции Дурово, будет ограничено ежедневно с 6 до 16.00. Обращаем внимание водителей, что пропуск поездов по одному пути в обоих направлениях потребует больше времени, что отразится на организации движения автомобилей через железнодорожную дорогу. Возможны увеличенные интервалы закрытия переездов. Московская железная дорога просит с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения, и заранее планировать свой маршрут. Позавчера в 13.10 в Сафонове на улице Володарского горела неэксплуатируемая хозяйственная постройка. В результате случившегося строение повреждено огнем на площади 12 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 5 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники. В минувшую субботу в Драгобуже прошел традиционный легкоатлетический кросс, посвященный памяти Борислава Танавского и 83-летию освобождения Смоленщины. Сафоновский округ представляли 30 воспитанников отделения лыжных гонок детско-юношеской спортивной школы, тренер Владимир Кузьмич. Ребята выступили достойно. В копилке сафоновской команды 10 медалей и, по традиции, полностью занятый первый пьедестал. В каждой возрастной группе в семерке сильнейших как минимум 4 сафоновских спортсмена. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, грамотами и специальными призами памяти Борислава Антоновича Танавского. Соревнования прошли на высоком эмоциональном уровне при активной поддержке близких. Владимир Федорович поблагодарил зрителей и администрацию Сафоновского округа за понимание значимости и поддержку детского спорта в городе. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем малооблачно, осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный, днем до 4 метров в секунду, вечером слабый. Давление выше нормы 755 миллиметров, меняться не будет, а днем воздух прогреется до комфортных плюс 16 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте, если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: «Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Минимальный размер оплаты труда в России с 2020 года увеличился на 15 тысяч рублей и в 2026 году составляет 27 093 рубля. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин в разговоре с ТАСС. По его словам, в 2020 году МРОТ составлял 12 130 рублей. Таким образом, за 6 лет показатель вырос почти на 15 тысяч рублей. В 2025 году минимальный размер оплаты труда составлял 22 440 рублей. За год он увеличился на 4 653 рубля. Мошенники начали использовать цифровой рубль в схемах обмана, где продавцам предлагают отсканировать QR-код якобы для зачисления оплаты. Об этом заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. На площадке объявлений лжепокупатель может сообщить, что уже оплатил товар цифровыми рублями. Для получения денег продавцу предлагают перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения, рассказал Шейкин. Он отметил, аферисты понимают, что порядок обращения цифрового рубля пока знаком не всем. Как уточнил сенатор, на самом деле перевод совершает и подтверждает отправитель. Ему нужно указать номер телефона адресата, у которого открыт счет цифрового рубля. Шейкин подчеркнул, что деньги после этого поступают получателю без отдельной процедуры зачисления. И в завершении выпуска Минпросвещение Российской Федерации рекомендует проводить школьные каникулы по 9 календарных дней. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на письмо ведомства. Согласно документу, в 26-27 учебном году при обучении по четвертям рекомендуемая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в первых 11 классах составляет 9 календарных дней. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале такой же продолжительностью. Уточняется, что соблюдение рекомендаций будет способствовать созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса, следует из письма. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

0: строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
1: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 3 октября, 3 января. СПА-курорт «Калужские термы». Полный день. 10 октября. Смоленск. Обзорная экскурсия «Фленово». Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января. ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре. Кощей. В январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика». Ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
10: Радиостанция Инфинити.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радиостанция Инфинити.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 30 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый, днем до 5 метров в секунду. Давление выше нормы 756 миллиметров, меняться не будет. Температура ночи плюс 4,6. В отдельных районах по низинам заморски до 0, минус 2 градусов. А днем 15-17 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 47 минут, заход в 18:26, долгота дня 11 часов и 39 минут. В четверг и в пятницу характер погоды не изменится. Малооблачно, без осадков, в четверг до плюс 16, в пятницу до плюс 15, в субботу до плюс 13 и также без осадков.
0: Погода на Infinity.

0: реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
2: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте, если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.

0: товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
2: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает 3 октября, 3 января СПА-курорт «Калужские термы» полный день. 10 октября Смоленск, обзорная экскурсия «Фленово», комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ, Москвариум, шоу «Море снов» в октябре, «Кощей» в январе. 31 октября на каникулы цирк «Братьев Запашных», премьера шоу «Совсем большой», «Большой автобус» из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Дорогобуж Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Радио Инфинити.

0: Радио Infinity.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

я течу, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Смоленской области час ночи.
1: Я слышал много песен. Как же много! Я слышал разных песен. Плохих и хороших. Хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие. Плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио, какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие.

думал. В моей голове клубятся смыслы. Я прочел очень много книг. Я знаю значение многих-многих слов, плохих и хороших, хороших и плохих. И если захочешь, я буду книгой только для тебя. Для тебя я буду самый интересный,

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Какая музыка играет в твоей голове? Какие сны разрывают твою ночь пополам? Кому готова ты отдать свое сердце навек? Каким готова ты отправиться берегам?

Есть кому все это интересно до слез. Один среди семимиллиардной людской пустоты, кто видит по ночам не сны, а в окнах молнии гроз, пытаясь разобраться, кто же ты, какая же ты. Однажды ты задашь самой себе такой же вопрос, когда у зеркала самой себе

живи, но постарайся все же не прозевать того, кто вдруг возникнет рядом на излете весны, кто попытается понять тебя, пытаясь обнять, и кто ночами разрывает пополам твои сны.